0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
1: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Добрый день. Работает служба информации от Grand Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Семейный поход на выходные в честь Дня труда закончился рейдом иммиграционной службы ICE. 5 семей из западной части штата Вашингтон утверждают, что рейнджеры лесной службы сфотографировали удостоверение личности некоторых взрослых буквально за несколько часов до того, как агенты иммиграционной службы арестовали 5 мужчин. Высокопоставленный сотрудник USCIS, службы гражданства и иммиграции, и его бухгалтер обвиняются в получении почти $1 млн взяток за ускорение и одобрение заявления на получение гражданства. Пассажир рейса American Airlines, которого примотали скотчем к креслу, оказался риэлтором из штата Аризона. А тем временем Раби Джонатан Кан лично сообщил, что именно он был тем самым пассажиром, на которого напали во время инцидента на борту рейса 618 авиакомпании American, получившего широкую огласку в соцсетях. Цены на дизель и бензин в Штатах по-прежнему бьют рекорды. И уже это все сказывается на стоимости продуктов и товаров. В Кремле положительно оценивают визит в Москву спецпосланников президента Соединенных Штатов Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Такую позицию озвучил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Зеленский заявил, что Соединенные Штаты обсуждали с Москвой и Киевом деэскалацию на предстоящую зиму. Путин и Трамп поговорили по телефону. Они обсудили поездки американских переговорщиков в Москву и Киев. А тем временем российские войска возобновили удары по Киеву. Погибли 2 человека, десятки пострадали. Украинские дроны атаковали Саратов, повреждены им жилые дома, пострадали 10 человек. Германия передаст Украине ракеты для «Патриот» из собственных запасов. В Румынии по подозрению в подготовке диверсии задержали россиянина. Он снимал военные базы и украинские грузовые самолеты «Антонов». Генпрокурор Украины подал в отставку. Одного из его подчиненных обвинили в крышевании мошеннических колл-центров. Великобритания, Франция и Канада ввели санкции против израильских поселений на Западном берегу. А тем временем в Израиле разгорается большой скандал. Сегодня, в преддверии праздников, в Израиле, а также во всем мире, вновь вспоминают трагические события 7 октября 2023 года. Атаку Хамас на мирных граждан прямо в праздник Симхат Тора. Объединенные Арабские Эмираты якобы предупреждали лидерам Израиля о том, что Хамас собирается начать атаку. Но Нетаньяху все отрицает. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: О погоде за бортом. Лето везде. Где-то оно бабье, где-то оно индейское, а где-то оно просто лето, как, например, в Филадельфии. В Филадельфии сейчас 83 градуса по Фаренгейту, и на этой неделе будет около 90 в среду и в четверг. Но около 90 – это 86-88 при переменной облачности. А на северо-западе тоже столб термометров будут набирать обороты и не отставать от Филадельфии. В Портленде тоже будет примерно 86-87 в среду, но уже будет гораздо прохладнее дальше в последующие сутки и даже 60 градусы к концу этой недели. Броня Большого Сиэтла до 90-х, конечно, не дойдет, но дойдет до 80-х и тоже в среду при переменной облачности. И так же, как и в Портленде, возможны 60-е градусы к концу этой недели. И, кстати, вполне возможен дождь и в Портленде, в районе Большого Сиэтла на Шаббат и на праздник Рош ха-Шана. Но, разумеется, никакая погода никакой наш любимый праздник не испортит, не так ли?
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Работает служба информации «Доград Медиа Групп». Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS-FLP на частоте 100,7 FM Портла Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» подкастов на Spotify через CarPlay, Android, Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Мир, труд, сентябрь и задержание. Семейный поход на прошедшие выходные в честь Дня труда закончился настоящим рейдом иммиграционных служб нашей страны ICE. 5 семей из западной части штата Вашингтон утверждают, что рейнджеры лесной службы сфотографировали удостоверение личности некоторых взрослых буквально за несколько часов до того, как агенты иммиграционной службы арестовали 5 мужчин. Поход с ночевкой, таким образом, в национальный лес Маунт Бейкер Сноквалми, запланированный на выходные в честь Дня труда, завершился задержанием 5 мужчин иммиграционной службы. По словам членов семей, этому предшествовала проверка документов. Причем довольно-таки странная проверка документов, проведенная рейнджерами лесной службы. 5 семей из западного Вашингтона отдыхали вместе, когда к их лагерю подошли рейнджеры из-за проблемы, которую те назвали вопросом, связанным с мусором. Спустя несколько часов, как утверждают члены семей, на место происшествия прибыли федеральные агенты иммиграционной службы в сопровождении рейнджеров и арестовали 5 мужчин. Теперь жены и дети вернулись домой и пытаются найти адвокатов. Они опасаются, что мужчин могут перевести из центра временного содержания АИС в Такоме до того, как удастся обеспечить им юридическую защиту и адвокатов. Семьи планируют эту поездку как полноценный и последний поход перед окончанием лета. Мы все собирались поехать всей семьей. Это был последний поход в этом году. Конец цитаты рассказала Кармен. Группа проводила время за пешими продуктами, готовкой и общением в национальном лесу Mount Baker с Снохвалми в кемпинге Red Bridge. Однако в пятницу, по словам членов семьи, к их лагерю подошли двое рейнджеров лесной службы из-за замечания по поводу мусора. Кармен рассказала, что сначала группе сообщили, что это просто предупреждение. Она добавила, что мусора вокруг было немного, но они все же решили навести дополнительный порядок. «Хорошо, это предупреждение насчет мусора. Нам нужны удостоверения личности всех присутствующих, всех взрослых». Конец цитаты, вспоминает она слова рейнджеров. Аусен рассказала, что рейнджеры сфотографировали удостоверение личности некоторых взрослых. Она поинтересовалась вообще, зачем понадобилось делать это. Я спросила, зачем им нужно было фотографировать удостоверение. А он ответил, ну, если мне придется вернуться, я просто выпишу штраф и отправлю вам домой. Конец цитаты, говорит Аусена. Затем недолго до полуночи в пятницу семьи, по их словам, разбудили агента, находившегося снаружи палаток. Мы услышали агентов снаружи. Они с силой трясли наши палатки. Они кричали «Выходите наружу! Мы полиция!» Конец. Цитата так и рассказала Кармен. Кармен вышла наружу вместе с матерью и отцом, полагая, что это полицейские. Однако спустя несколько минут она рассказала, что один из агентов в итоге представился иначе. По словам членов семьи, федеральные иммиграционные агенты вернулись в лагерь вместе с рейнджерами лесной службы. Он сказал, пожалуйста, сохраняйте спокойствие, когда я буду это говорить. На самом деле мы иммиграционные агенты. Конец цитаты, вспоминает она. При этом были арестованы 5 мужчин. Отец Кармен, муж Акусены и 3 других родственников. Дом теперь кажется буквально пустым без них, так говорит Кармен со слезами на глазах. Она также отметила, что агенты не стали задерживать женщин, чтобы кто-то мог присматривать за детьми и арестовали только 5 мужчин. В лагере находилось несколько детей в возрасте от года до 14 лет. Родственники говорят, что эти мужчины были главными кормилицами в своих семьях. Теперь близким приходится ломать голову над тем, как оплачивать расходы и одновременно разбираться с тонкостями иммиграционной системы. «Мы только и думаем о том, как нам жить дальше без главы семьи». Конец цитаты, говорит Кармен. По словам родственников, сейчас эти 5 мужчин находятся в центре временного содержания иммиграционной таможенной полиции АИС в Такоме. Семьи собирают средства на оплату услуг иммиграционных адвокатов. Их особенно беспокоит, что мужчин могут перевести в центры содержания за пределами штата Вашингтона того, как удастся обеспечить им юридическую защиту. Телеканал King 5 обратился в лесную службу Соединенных Штатов с вопросами о том, почему именно рейнджеры потребовали предъявить и сфотографировали документы отдыхающих, что произошло с этой информацией впоследствии и соответствовало ли протоколу сотрудничества лесных рейнджеров с федеральными иммиграционными службами. Поскольку понедельник был выходным днем, день труда, на момент выхода в эфир нашей программы ответ от ведомства получен до сих пор не был.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Высокопоставленный сотрудник USCIS, службы гражданства и иммиграции, а также его бухгалтер обвиняются в получении почти $1 миллиона взяток за ускорение и одобрение заявления на получение гражданства, сообщает New York Post. По данным следствия, разоблачить преступную схему удалось благодаря переписке в WhatsApp между бывшим старшим сотрудником службы гражданства и иммиграции USCIS Лукманом Авалаби Ганио, его предполагаемым сообщником Адани Акимом Сомой и заявителями на американское гражданство. Оба фигуранта, находившиеся в Техасе, обходили стандартные процедуры, напрямую направляя платящих заявителей к ГАНИО, именуя ключевой этап иммиграционной проверки, включая проверку уголовного прошлого, сообщили в прокуратуре Северного округа Техаса. По версии обвинения, ГАНИО фактически перехватывал заявки внутри системы USCIS, получал контроль над делами и ускорял их рассмотрение за вознаграждение. В частности, он также ускорил получение гражданства для своего предполагаемого соучастника Самуэ, а затем одобрил вид на жительство для его жены и ребенка. Следствие утверждает, что ГАНИО изымал дела из полевых офисов в Миннеаполисе, Шарлотте и Хьюстоне, обходя местных руководителей и самостоятельно утверждая решение. По данным прокуратуры, судебных документов с декабря 2019 года по март этого года ГАНИО получил около 671 438 долларов через платежные сервисы Zelle и Cash App, а также 287 830 долларов наличными, внесенными таким образом, чтобы скрыть источник средств, полученных от заявителя на гражданство. Самуэ, выступавший в роли финансового координатора по данным следствия, обеспечил оборот примерно 1 700 000 через банковские переводы с Zelle и Cash App. Часть этих средств он оставлял себе как комиссию. Кроме того, он внес 449 010 долларов наличными. Следователи отмечают, что объем денежных операций резко превышает официальные доходы фигурантов. ГАНИО зарабатывал 67 732 доллара в год как госслужащий, а Самуэ декларировал всего 7 506 долларов легального дохода в год. В ходе расследования ГАНИО не был немедленно уволен. Он подал заявление об уходе из USCIS по личным причинам в марте этого года, за несколько месяцев до его ареста федеральными властями. В материалах дела указано, что ГАНИО и Самуэ регулярно переводили деньги туда и обратно заявить, что, по мнению следствия, позволяло искусственно увеличивать общий объем транзакций и скрывать характер операции. По данным прокуратуры, большинство заявителей, включенных в преступную схему, были выходцами из стран Африки. Продажа иммиграционных преимуществ за деньги – это грубое злоупотребление доверием общества. Когда федеральный чиновник назначает цену за законный статус, мы вмешиваемся немедленно. Конец цитаты, заявил прокурор Северного округа Техаса Райан Рейболд. ГАНИО и Самуэ предъявлены обвинения в сговоре с целью получения незаконных вознаграждений должностным лицом. Первое судебное заседание по этому делу состоялось 2 сентября. Каждому из них грозит до 5 лет лишения свободы в федеральной тюрьме и штраф до 250 тысяч долларов с каждого. Расследование ввели служба расследования USCIS, управление генерального инспектора Департамента внутренней безопасности и полевое отделение ФБР в Далласе. Дело также ведет помощник федерального прокурора Чад Мичем из отдела по борьбе с мошенничеством.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Происшествие мужчины, которого другие пассажиры рейса 618-го авиакомпании American Airlines примотали скотчем к креслу, оказался 67-летний Артур Лейн Лундин, риэлтор из Тусона, штат Аризона, работающий в качестве ассоциированного брокера и занимающий должность вице-президента в команде компании Long Realty. Как сообщало издание The Gateway Pundit, когда видеозапись из салона самолета только начала распространяться в социальных сетях, рейс, следовавший из Далласа в Ньюарк, в ночь на пятницу совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Балтимор-Вашингтон. Причиной стало поведение пассажира, которого обвинили в нападении на других людей и в оскорблении бортпроводника с использованием российских выражений, в частности, очень и очень ненормативные грубые слова. Очевидцы Хуан Михе и Ричард Алинич, помогавшие удерживать дебошира, рассказали телеканалу CBS, что мужчина, сидевший двумя рядами позади них, начал выкрикивать расистские и гомофобные оскорбления, а также грубости в адрес женщин, А когда окружающие попытались вмешаться, вступил с ними в драку. Джентльмен, сидевший через два ряда от нас, начал вести себя агрессивно. Отпускал унизительные замечания в адрес персонала American Airlines и других пассажиров. Использовал расистские и вульгарные выражения, крайне оскорбительные для женщин. Конец цитаты, рассказала Мехия. Мехия пояснила, что пересел на соседнее место, чтобы попытаться утихомирить дебошира. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Лундин оказывал сопротивление, кричал, что самолет падает, и укусил Мехию за руку. После этого бортпроводник передал скотч, которым Мехия обмотал тело дебошира, кресло и голову мужчины. Полиция транспортного управления штата Мэриленд предъявила Лундину обвинение в правонарушениях средней тяжести, нападение второй степени и нарушение общественного порядка. На предварительном слушании в пятницу Лундин отказался от услуг адвоката. Его отпустили под обязательство о явке в суд, а следующее заседание в окружном суде округа Энн Арандл назначено 19 октября. ФБР опрашивает свидетелей и планирует обсудить вопрос о предъявлении федеральных обвинений. Я цитирую. В настоящее время ФБР проводит опросы для сбора фактов и проконсультируется с прокуратурой Соединенных Штатов по округу Мэриленд, чтобы решить, будут ли предъявлены федеральные обвинения. Конец цитаты. Говорится в заявлении ведомства. Расследование также ведет Федеральное управление гражданской авиации FAA. American Airlines заявили, что вынужденная посадка была совершена из-за деструктивного поведения пассажира и подчеркнули, что безопасность сотрудников и пассажиров является главным приоритетом. Страничка контактной информации Лундина на сайте Long Realty в данный момент недоступна, однако сама компания пока публично не прокомментировала этот ужасный инцидент. Зато этот инцидент прокомментировал Раби Джонатан Кан, который сообщил, что именно он был тем пассажиром, на которого напал дебошир во время инцидента на борту рейса 618-го авиакомпании American Airlines, получившего широкую огласку в социальных сетях. По словам Раби Джонатана Кана, сидевший рядом с ним мужчина поначалу казался, по его словам, самым дружелюбным человеком в мире, пока разговор не зашел об Иисусе и истинной силе Божьей. Конец цитаты. А также о том, как сила Божья могла помочь этому человеку. Джонатан Кан рассказывает, что поведение соседа внезапно изменилось. Он описал этот переход как мгновенную смену состояния от света к тьме. Это была цитата. Мужчина начал поносить Иисуса, стал проявлять все большую агрессию, угрожал ударить Джонатана Кана, как он выразился, по его еврейскому лицу, а затем действительно ударил его по лицу и вступил в борьбу, пытаясь отобрать у него ноутбук. Но и в ситуацию вмешались другие пассажиры, члены экипажа. В итоге дебошира пришлось обездвижить с помощью пластиковых стяжек и клейкой ленты. А самолет, как мы сообщили, совершил вынужденную посадку в Балтиморе. Кан расценил эту внезапную перемену и нападение как духовную битву и заявил, что сознательно решил не отвечать силой на силу. Сообщение об агрессивном поведении пассажира и вынужденной посадке самолета поступали, напомню, из независимых источников, тогда как духовная трактовка событий – это личная версия самого Джонатана Кана. Следствие продолжается.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Экономические новости. Цены на дизель и топливо в Штатах, как мы ранее сообщили, обновили исторический максимум к концу прошлой трудовой недели. Средняя его стоимость впервые достигла $5.85 за галлон. Дизель используется, как известно, в большинстве грузовых и логистических цепочек, поэтому его подорожание автоматически увеличивает стоимость перевозок для широкого круга товаров повседневного спроса. Одно из первых и довольно ощутимых последствий сейчас наблюдается в продуктовых отделах, особенно в сегменте овощей, мяса и других скоропортящихся продуктов, которые требуют частой доставки и пополнения запасов. Кроме того, многие сельскохозяйственные работы, в частности сбор урожая, тоже зависят от техники, работающей на дизельном топливе. Эксперты предупреждают, что чем дольше дизель остается дорогим, тем сильнее будет накапливаться эффект удорожания. Рост цен может усилить политические дебаты, давление на республиканцев в преддверии промежуточных выборов в ноябре в Конгресс. Бензин тоже дорожает, хотя и медленнее, чем дизтопливо, но тоже дорожает. И средняя цена составляет уже $4.15 за галлон против $3.20 год тому назад. По данным AAA, ранее на День труда цена на бензин никогда не превышала отметку в $4 за галлон. Последний скачок цен на дизель объясняют несколькими факторами. Сейчас он почти на 56% дороже, чем до начала войны Соединенных Штатов и Израиля с Ираном. В конце февраля среднего цена держалась в пределах $3.76 за галлон. Стоимость начала стремительно расти вслед за повышением цен на нефть. Подорожание было вызвано перебоями в поставках на Ближний Восток, особенно из-за заторов танкерного движения в стратегически важном Ормузском проливе. Летом цены некоторое время снижались из-за ожидания возможного мирного урегулирования. Однако затем они вновь пошли вверх, когда боевые действия между Штатами и Ираном возобновились. Марка Brent, служащая международным ориентиром, 4 сентября торговала свыше $95 за баррель против примерно $70 за баррель до начала войны. Цены на заправках традиционно следуют за нефтью с небольшим лагом. Предыдущий всплеск цен сопоставимого масштаба наблюдался в июне аж 2022 года, когда дизель подорожал почти до $5.82 за галлон спустя несколько месяцев после начала войны в Украине и введения санкций против России, одного из крупнейших производителей нефти. Кстати, продолжение выпуска последних известий о том, что происходит сейчас после переговоров в Москве и в Киеве.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: В Кремле положительно оценивают визит в Москву спецпосланников президента Соединенных Штатов Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Я цитирую его слова. «Безусловно, любые попытки более или менее эффективны. Это один маленький шаг в сторону мира. Мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков». Конец цитаты. Песков отметил, что в Кремле пока нет информации о результатах встречи Уиткофа и Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но Зеленский уже сказал достаточно многое об этой встрече. Спецпосланники президента Стив Уиткоф и Джаред Кушнер обсуждали с Москвой и Киевом потенциальные шаги по деэскалации в преддверии и во время зимы. Именно об этом и сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил это в интервью изданию Access. Он сказал, что одной из целей Уиткофа и Кушнера было разблокировать мирные переговоры между Россией и Украиной, а другой – попытаться сделать предстоящую зиму не похожей на предыдущие, когда атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины обострили войну. Зеленский убежден, что Россия, как и в предыдущие годы, планирует активно атаковать украинскую энергетику в осенне-зимний период и в то же время он считает, что Владимир Путин не хочет расстраивать Дональда Трампа и готов обсудить идеи по продвижению переговоров вперед. Стив Уиткоф после поездки в Москву и Киев в соцсети X писал, что на переговорах были достигнуты существенные успехи. Агентство Bloomberg пишет, что встреча Уиткофа и Кушнера с Путиным к существенному прогрессу или прорыву не привела.
5: Пресс-секретарь Владимира Путина назвал визит американских переговорщиков в Москву и Киев маленьким шагом в сторону мира.
6: Безусловно, любые попытки более или менее эффективные – это один маленький шаг в сторону мира. И мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
5: Пресс-секретарь Владимира Путина назвал визит американских переговорщиков в Москву и Киев маленьким шагом в сторону мира. Сам Путин до сих пор никак их не прокомментировал. Вместо него заявление делали то его помощник Юрий Ушаков, то пресс-секретарь. И, по словам Пескова, в Кремле не исключили возобновление трехстороннего формата мирных переговоров. Когда это может произойти, вы слышали, он не уточнил. Об ориентировочных сроках пишут французская газета «Фигаро» и телеканал BFM TV. Ссылаясь на заявление администрации президента Франции во время телефонного брифинга с журналистами, они сообщают, что переговорный процесс возобновится после выборов в Российскую Госдуму.
7: Американцы сообщили нам о новом всплеске готовности России к переговорам после выборов в Думу и о том, что в этом контексте нам необходимо подготовиться к новому началу переговоров.
5: Британская Financial Times пишет, что спецпосланники Трампа привезли в Москву и Киев обновленное мирное предложение по Украине. Документы скорректировали с учетом изменений ситуации за последние месяцы. По словам неназванных собеседников газеты, новых идей было не так уж и много. Переговорщики скорее стремились реанимировать прежние предложения и сблизить позиции Киева и Москвы. Что нового могло быть в предложениях США? Официальной информации нет ни от одной из сторон переговоров. При этом еще с вечера субботы, то есть когда Уитков и Кушнер еще были в Москве, многие близкие к Кремлю российские СМИ, в частности НТВ, РЕН-ТВ, Московский комсомолец, Российская газета и другие, написали, что документ якобы предусматривает отвод ВСУ из части Донбасса, создание буферных зон и конституционное закрепление внеблокового статуса Украины. Любопытно, что перечисленные медиа ссылаются обобщенно на некие украинские СМИ, иногда конкретнее на онлайн-издание «Главком». Сам «Главком» называет появившийся в российской прессе мирный план фейковым. Издание добавляет, что нет подтверждения, что именно такой документ официально предложили Украине. Другие крупные украинские СМИ информацию о якобы новом плане не перепечатывали. Стив Уитков после поездки в Москву и Киев в соцсети X написал, что на переговорах были достигнуты существенные успехи.
8: Был достигнут существенный прогресс, в том числе наметилось продвижение в вопросе проведения дополнительных трехсторонних переговоров. Президент Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить кровопролитие и добиться прочного и долгосрочного мира.
5: Американское агентство Bloomberg, поговорив с источниками, знакомыми с ходом переговоров в Кремле, сообщает, что встреча Уиткова и Кушнера с Владимиром Путиным к существенному прогрессу или прорыву не привела. Кремль планирует продолжать войну против Украины и оккупировать всю Донецкую область. По данным источников, Путин считает, что российская армия сможет это сделать в ближайшие полгода. В свежем отчете Американского института изучения войны также говорится, что Путин не хочет компромиссов и не остановится на Донбассе. При этом аналитики напоминают, что армия России не может быстро захватить этот украинский регион, и поставленные Москвой сроки его оккупации сдвигались уже не менее 15 раз. Владимир Зеленский считает, что возможное окно для перезапуска мирных переговоров откроется в сентябре-октябре. Украинский президент в интервью Axios рассказал, что площадкой для дипломатии может стать Генассамблея ООН в Нью-Йорке в конце этого месяца. По словам Зеленского, президент Трамп сможет найти способ для реального начала переговорного процесса еще до наступления холодной зимы. При этом в Киеве уверены, что Путин по-прежнему намерен провести масштабное зимнее наступление и усилить атаки, чтобы Украина стала более склонной к компромиссам. Власти Киева на фоне этих заявлений сообщили, что готовят запасы продуктов и воды на случай чрезвычайных ситуаций, например, продолжительных отключений электроэнергии. В КМВА закупают 20 тысяч продовольственных наборов, чтобы при необходимости раздавать их в пунктах несокрушимости, а также планируют при необходимости организовывать полевые кухни с горячими обедами. В нашем эфире Александра Филипенко, американист, международный обозреватель.
9: Здравствуйте.
5: Я для начала хочу вам предложить послушать слова Стива Уиткофа, которые он произнес в Москве на встрече с Путиным. Давайте вместе послушаем.
8: Мы ждали этой встречи сегодня, и мы были за дверьми этого кабинета. Я, Джаред и Кирилл. А потом к нам присоединился Юрий, и мы все говорили о том, что когда мы выйдем на пенсию, у нас будет множество невероятных историй и воспоминаний, и вы будете на первом месте.
5: Как вы это оцениваете? Это дипломатический ход, чтобы заманить Путина в переговорный процесс? Или Уитков действительно восхищен Путиным?
9: Ну, во-первых, нужно сказать, что у Уиткова и Кушнера есть уникальный опыт сидеть за столом переговоров с разными представителями разных организаций, в том числе «Хамас». например, террористами. У них есть уже есть опыт, так что спокойно можно было в Москве сидеть за столом переговоров. Да, такого не могут себе позволить никакие представители Госдепартамента. И это я говорю о встрече с лидерами Хамаса, что привело в итоге к тому, что Уитков и Кушнер считают большой своей победой. И что нужно сказать, и Дональд Трамп считает победой, да и американцы, что самое главное, считают победой. Это, да, худой, но мир, по крайней мере, прекращение огня между Израилем и Хамас. И слушая эти слова Уиткофа, мне вспоминались слова Кушнера. Очень известная цитата Джареда Кушнера, которую любят приводить в США. Джаред Кушнер в одном из интервью, когда, ну, правда, это касалось как раз соглашения Авраама, в одном из интервью он сказал, то, что некоторые люди называют конфликтом интересов, мы со Стивом называем опытом и доверительными отношениями, которые у нас сложились по всему миру. Вот это слова Джареда Кушнера, которые распространяются в полной степени и на Стива Уиткофа. И, в общем-то, Стив Уитков примерно это и ответил Дмитрию Гордону на вопрос о том, не противно ли вам сидеть с международным преступником.
5: Да, давайте как раз послушаем, с вашего позволения, этот фрагмент.
10: Бридко вам сидите за одним столом.
4: Не противно ли вам сидеть за одним столом с международным военным преступником, который лично виновен в украинской трагедии?
8: Кажется, я 8 раз ездил в Москву и встречался с президентом Путиным и его командой. С Джаредом вместе и отдельно. С Джаредом где-то 3 раза мы ездили. Мы всегда получали уважение от президента Путина. Отношения очень важны для разрешения конфликта. Если у вас нет отношений с обеими сторонами, у вас плохая коммуникация. И тогда шансы мирно решить эту ситуацию очень маленькие.
5: Вот Стив Уитков говорит, что отношения очень важны, и в Твиттере пишет о существенном прогрессе в мирных переговорах. В американской прессе, в частности Bloomberg, в этом сомневаются. Что может иметь в виду спецпосланник Трампа, говоря о прогрессе?
9: Вот это все связано между собой, конечно же. Прогресс в том, что будет трехсторонняя встреча, возможно, даже двухсторонняя встреча между представителями Украины и представителями России. Это прогресс с точки зрения Дональда Трампа, потому что он воспринимает дипломатию в первую очередь, как те самые вот личные отношения. Вот что для Дональда Трампа переговорный процесс. Для американской стороны важно показать, что благодаря Дональду Трампу, благодаря Белому дому, сейчас садятся за стол переговоров. Сейчас вот будут между собой говорить. И Дональд Трамп ведь неоднократно во многих интервью, отвечая на вопросы, разные вопросы, разных журналистов по теме продолжающейся войны в Европе, говорил о том, что личные планы, плохие отношения между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным не дают вообще этой войне закончиться. Вот лично они друг друга так ненавидят, что невозможно даже сесть за стол переговоров. Американской стране при этом не так важно, кто будет представителем. Мы понимаем, что если, например, российскую сторону будет представлять, ну, скажем, Владимир Мединский, здесь я процитирую Марка Рютте, какой-то историк, который начинает рассказывать с 13 века и ничего понять невозможно. Вот так генсек НАТО описывает Владимира Мединского. Если с российской стороны будет такая переговорная группа, мы понимаем, что это чистый пиар для Дональда Трампа. Чистый пиар, который заключается в том, что Дональд Трамп будет говорить «благодаря мне». Все сели за стол переговоров. А в действительности никаких переговоров как таковых не будет. Поэтому Владимир Зеленский попытался вернуть за стол переговоров европейскую сторону. Именно поэтому представители Европы тоже встречались с американскими переговорщиками. И советник Макрона по дипломатии, и советник Стармера по национальной безопасности, и советник Мерца по национальной безопасности. Все они встречались в Киеве с Уитковым и Кушнером. Именно потому, что тот тип дипломатии, которые представляют собой Уитков и Кушнер, это скорее дипломатия пиара для американской стороны. Ну и, конечно, самое большое значение будет иметь в дальнейшем, всерьез ли будут эти трехсторонние встречи. Потому что мы же это уже видели. Что же нового в трехсторонних встречах? Ничего. Это уже все было. Другое дело, что российская сторона явно отправляла на эти переговоры, ну, скажем так, не очень серьезных переговорщиков.
4: Это был комментарий американистки Александры Филипенко о тем временем сообщается, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. В этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, разговор продолжался ровно час и был конструктивным и откровенным. Конец цитаты. Стороны обсудили поездки Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и в Киев. В итоге визит американских переговорщиков в России в Кремле оценили при этом со знаком «плюс», и работа по этому каналу будет продолжена. По словам Ушакова, Трамп заинтересован в достижении прорыва в урегулировании войны в Украине во время своего президентского срока. Американский президент назвал прекращение войны в Украине условием для полного восстановления отношений между Россией и Соединенными Штатами и отметил, что это могло принести бы колоссальные выгоды обеим сторонам. Конец цитаты. Кстати, в Штатах содержание разговора пока не комментировали. Ну а между тем, войска РФ в ночь на 8 сентября возобновили удары по Киеву и нанесли ракетный удар. В 6 районах города повреждены административные здания, склады, учебные заведения и жилые дома. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Погибли 2 человека, 10 пострадали. Состояние 2 пострадавших врачи оценивают как тяжелое. По данным командования воздушных сил ВСУ, для удара по Киеву российские военные использовали ракеты разных типов и реактивные дроны, которые сложнее сбивать. Помимо того, что российские войска не атаковывали Киев с 5 по 7 сентября во время подготовки и непосредственного визита в Украину посланников президента Соединенных Штатов Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Между тем, беспилотники ВСУ в ночь также на 8 сентября атаковали Саратов, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусарагин. По его словам, повреждены несколько домов, пострадали 10 человек, в том числе и 3 детей. 6 человек госпитализированы. Для жителей, добавил он, открытый пункт временного размещения. Конец цитаты. Другие подробности он сообщать не стал.
3: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
4: Сообщается, что Германия передаст Украине часть зенитных ракет PAC-2 для американских систем противовоздушной обороны «Патриот» из собственных запасов. Я понимаю, что непросто найти баланс между собственными потребностями в безопасности и срочно необходимой поддержкой Украины. Но, пожалуйста, если есть сомнения, принимайте решение в пользу Украины. Конец цитаты, сказал министр обороны Германии Борис Писториус на встрече контактной группы по обороне Украины «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара на той же самой встрече сообщил, что Киев заключает контракты на поставку около 1000 ракет для систем ПВО «Патриот». Однако большинство ракет, по его словам, поступят только в ближайшие годы, поэтому Украина просит партнеров предоставить ракеты из их запасов. В Румынии задержали 40-летнего россиянина, которого подозревают в подготовке диверсии на территории страны, сообщает Диги-24. Служба разведки Румынии сообщила, что гражданин России находился под наблюдением с февраля этого года. В рамках подготовки диверсии он по инструкциям, полученным от посредника, фотографировал технику румынских вооруженных сил и военных баз, используемых союзниками по НАТО, а также узлов связи и объектов критической инфраструктуры. Кроме того, он снимал украинские грузовые самолеты «Антонов» во время их нахождения на территории Румынии.
3: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
4: И вновь на Ближний Восток. Великобритания, Франция и Канада ввели санкции против израильских поселений на Западном берегу. Великобритания объявила запрет на торговлю товарами, произведенными в израильских поселениях на западном берегу реки Иордан. К ограничениям также присоединились Франция и Канада. Еще 9 государств объявили, что рассматривают подобные меры и присоединились к совместному заявлению. Ну а тем временем в Израиле сейчас широко обсуждают предупреждение Объединенных Арабских Эмиратов, которые якобы предупреждали лидера Израиля об атаке Хамас 7 октября 2023 года Нетаньяху все отрицает.
11: Друзья, президент Объединенных Арабских Эмиратов предупредил Нетаньяху об операции, которую готовил Хамас к 7 октября. За полторы недели до резни Нетаньяху якобы не оповестил об этом разговоре никого из сил безопасности. И об этом сегодня рассказали журналисты Гаарец на основе источника книги, которую выпустили другие израильские журналисты. Нетаньяху полностью опроверг это заявление, сказал, что это абсолютная ложь на самом деле, и поэтому на повестке дня одна из главных трагедий еврейского народа вновь, конечно же, 7 октября. Илья Левин, я начинаю, конечно же, наш диалог именно с этого. Вот как вы восприняли эту информацию? Бесконечно муссируется эта тема, ведь главное узнать правду о том, что было. Комиссия, госкомиссия или какая-либо не создана до сих пор. Вы верите Нетаньяху или верите публикациям? Или что вы скажете по поводу вот этого заявления о том, что Нетаньяху знал? Ведь он говорит, что его не разбудили.
12: Что нужно было ждать 3 года.
11: В прямом эфире, Илья, вы помните?
12: Я понимаю, что нужно было ждать 3 года для того, чтобы эту новость вытащить. Причем новость основана, вы знаете, если еще была передача по телевизору и сказали, что вот это стало следствием начала уголовного дела, то сейчас мы начнем брать любую книжку, самую базарную, выспать некую-то новость и предъявлять ее премьер-министру. Но тут же возникает следующий вопрос. То есть получается так, что у нас премьер-министр знал, скажите, пожалуйста, где был Шабак, где был Оман, где был Моссад, где была армия, если премьер-министр должен получать эту информацию от какого-то принца или короля, возникает
11: и не
12: вопрос,
11: рассказывать о ней никому.
12: Возникает вопрос, что у нас, оказывается, в функции премьер-министра входит всегда будить начальника генштаба, начальника Моссада, начальника Шабака, а в это время сам он должен был с винтовкой охранять нашу границу.
11: Мы говорим об ответственности. На нем лежит ответственность за все в любом
12: он
11: случае.
12: Ответил...
11: Если ему действительно позвонил президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид, до этого говорили, что за 2 недели до этого якобы была еще одна беседа, возможно, с представителем палестинской автономии Мухаммадом Дахланом, насколько я понимаю, там тоже написано об этом. Книге, кстати говоря, назовем имена. Это Шломи Эльдар и Рут Юваль. Это те журналисты, которые написали эту книгу. По-вашему, тайминг выхода этой публикации сегодня в Агарец не случайен?
12: Во-первых, 100% не случайен. Мы живем в таком обществе, где, если вы посмотрите, у нас перед выборами возникли женщины Нетаньяху, агенты Нетаньяху. Вы знаете, я еще не удивлюсь, если окажется, что Нетаньяху приемный сын Бен Салмана или кого-нибудь еще, и завтра станет королем Саудовской Аравии. Я думаю, что в это можно поверить больше.
11: Понятно. Спасибо большое, Леонид Летиницкий.
4: Вот такие очень серьезные новости поступают к нам из Израиля. То, что сейчас там вовсю обсуждают, причем очень живо. В любом случае, как мы сами знаем, эти трагические события случились непосредственно в праздник, который вот только-только вот сейчас начинаются не с Рош ха-Шана, потом Йом-Кипур, Суккот и Симхат Тора. Вот именно это и случилось на Симхат Тора, тогда это было 7 октября 2023 года, поэтому это сейчас вновь всплывает вот в эти дни трагических событий. Так, а у нас новости, которые поступили к нам и к этому часу, редакция The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, 9 израильского канала, Настоящее время, Медуза и в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
4: Лето везде. То ли оно бабье, то ли оно индейское, то ли оно просто лето, как, например, в Филадельфии, где на этой неделе столб тревог поднимется почти под 90, грубо говоря, где-то 86-87. И, как ни странно, в Портленде, на противоположном конце нашей необъятной страны, тоже будет примерно так же в среду. И в районе Большого Сиэтла, конечно, так не будет, но будет около 80 при переменной облачности. Это говорит нам о том, что еще какие-то теплые денечки у нас вполне могут быть на этой неделе, до того, как начнется праздник Рош ха-Шана, который, увы, в Портленде и в районе Большого Сиэтла может быть дождливым. Но, тем не менее, никакие осадки, никакие дожди, никакая погода не испортит нам надвигающийся праздник. праздник, который уже совсем скоро. Всех вам благ и до новых встреч в эфире «Шана Това».
13: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
14: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
15: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
16: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
17: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание.

Вы знаете, что все, с чем мы столкнулись, остается внутри нас навсегда. И когда люди сегодня начинают умничать очень много о Боге, не спешите верить. Намного важнее, как мы живем. И когда мне человек говорит, мне это не надо, извините, ну, я понять этого не могу. Сегодня проповедь называется «Пророчества прекратятся, и языки умолкнут». Пророчества прекратятся, и языки умолкнут. Название очень сильно понравится тем людям, которые говорят, которые не пророчествуют и которые не имеют иных языков. Им очень понравится название, но содержание этой проповеди их расстроит. Первое послание к Коринфянам, 13:8. Первое послание к Коринфянам, 13:8. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Вот любовь всегда будет, и в этой жизни, и в будущей, а пророчества прекратятся, и языки умолкнут. И очень многие люди, используя этот текст, вырывая его из контекста, естественно, они говорят, что в наше время, в 21 веке точно, не надо никаких пророчеств, не надо никаких языков, у нас есть Священное Писание, и этого нам достаточно. Очень часто используют девиз протестантской реформации «Sola Scriptura» — «Только Писание». Но используют этот девиз, абсолютно не понимая его сути. Потому что если мы используем для водительства Божьего только Священное Писание, мы очень сильно себя ограничиваем в том, чтобы нам понять волю Божью. Потому что по Писанию не только Писание. И когда говорилось Мартином Лютером и его последователями только Писание, имелось в виду, что наивысшим авторитетом для всех богословских, духовных вопросов является Священное Писание. Все, что противоречит Писанию, может быть неправильным или является неправильным. Но на основании Священного Писания четко сказано, будут пророчествовать, будут видеть видение, сновидениями вразумляемы будут. То есть и пророчество, и видение, и сновидение являются голосом Божьим. Но тот, который выходит за рамки Священного Писания. Я не буду много об этом говорить, это для некоторых очень сложный вопрос, но сегодня в протестантской церкви обожествили Библию. Это ошибка очень большая. Это очень большая ошибка. И ограничили Бога только текстом Священного Писания. В Священное Писание не вошло очень много книг, которые были вдохновлены Духом Святым. Очень много. Но это другой вопрос. Мы сегодня говорим о том, что пророчества прекратятся, и языки умолкнут. Некоторые также говорят, и чудеса исчезнут, и так далее, и тому подобное. И останется только слово. Но такая позиция, она неправильная, она не выдерживает библейской критики. И я недавно слушал программу одно интервью, и вот человека или людей, которые говорят, что вот языки умолкли, пророчества прекратились, чудес больше быть не может, это только было в определенный период времени.

и сейчас это не надо и так далее, их назвали таким прекрасным термином – прекращенцы. То есть люди, которые говорят, все прекратилось. Но эти люди ошибаются во времени. Прекратятся пророчества, прекратятся языки и даже упразднится знание только тогда, когда мы будем в вечности. А пока мы живем в теле и пока мы живем на земле, пророчества останутся, языки останутся и знание останется. И все это нам необходимо для того, чтобы идти за Богом. Пророчество не то, что останется, оно необходимо нам. Языки не то, что останутся, это является огромнейшим благословением, если понимать и знать, как этим пользоваться. И вот эти прекращенцы, они примерно как и те, которые верят, что уже сейчас мы будем царствовать на земле. Мы не будем царствовать на земле, пока не придет Христос. Мы будем царствовать со Христом 1000 лет на земле после того, как придет Христос. А до этого написано другое. Вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И сегодня за 2000 лет мы не видим такого, чтобы церковь царствовала на земле. Были попытки влияния католической церкви. Были некоторые люди, которые называли себя христианами и добивались большой власти в странах, но в большинстве случаев, я не буду говорить в 100%, я, возможно, не все знаю, но ближе к этой цифре, это все закончилось позором и фиаско. Коррупцией, воровством там и так далее. Все, что присутствует у власти. Хотя эти люди били себя в грудь, что они христиане. Даже строили христианские города с названием «Улица Пророка Ильи» там и так далее. То есть закончилось все коррупцией. То есть человек сегодня, который живет в теле, он не может построить совершенное общество по одной причине. Сам человек не может быть совершенным по определению. Пока мы не перейдем черту вечности. Поэтому после того, как придет Христос, мертвые во Христе воскреснут прежде, а живые в миг изменятся. Мы будем в новом теле. Тогда мы будем царствовать со Христом. Книга Откровения. Мы поем песню «Достоин ты взять книгу, снять с нее печать». Это взято из книги Откровения. И там написано, что Он соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, соделал, как прошедшее время. И мы будем царствовать на земле, как будущее. Это произойдет обязательно, но не сейчас. Поэтому, как и во всем, очень важно не перепутать. В 21 веке, в 2026 году, пророчества так же актуальны, как и в первом веке. Языки такой же силой обладают, как и в первом веке. Все осталось в силе, ничего не поменялось. И мы стремимся сегодня к образу церкви, которая была в первом веке. Потому что церковь построена в том числе и на учении апостолов. И они учили о пророчестве, они учили об иных языках. Ну, в данном случае апостол Павел. Но все, что мы имеем сегодня, все, что мы знаем вообще о Боге, это маленькая часть того, что есть на самом деле. Нету людей сегодня, которые знают Бога. Даже люди, которые с очень высоким, большим образованием, теологическим, они не знают Бога таким, какой Он есть. Потому что человек, живя в теле, не может знать Бога таким, какой Он есть во всей полноте. Это невозможно изначально. Очень многие люди, получая какое-то понимание или откровение о Боге, они этим кичатся, что, смотрите, я вот знаю. Вы знаете, что Бог с именем Иегова впервые открылся Моисею. До этого никто не знал, что он Иегова. Моисей служил примерно 2500 лет от создания Адама. Другими словами, Авраам понятия не имел, что Бог Иегова. Исаак понятия не имел, что Бог Иегова. Иаков понятия не имел, что Бог Иегова, но это не мешало им быть друзьями Божьими.
Еще раз, никто никогда не знал Бога во всей полноте и знать не будет, живя на земле. Поэтому все, что мы знаем сегодня, это отчасти, это маленькая часть, фрагмент. И все, что мы пророчествуем, это также маленькая часть, фрагмент. Это предложение из большой книги. Еще раз, мы отчасти знаем, мы отчасти пророчествуем, пока мы живем на земле. Но 1 Коринфянам 13:10. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. То есть, когда прекратятся пророчества, когда прекратятся языки, когда настанет совершенное. А когда настанет совершенное? Когда мы будем там, где Он, в Его присутствии. И мы увидим Его таким, какой Он есть. А пока это не произошло, мы отчасти пророчествуем, мы отчасти знаем. Поэтому остается в силе и пророчество, и языки так же актуальны, как и в первом веке. Может, даже больше. И 1 Коринфянам 13:12, что говорит апостол Павел, написавший большую часть посланий в Новом Завете. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно». То есть мы смотрим на духовный мир гадательно. Это примерно, это может быть так, или мы так увидели, или нам так открылось. Поэтому мы видим очень много разных откровений, описаний, которые не сочетаются друг с другом. Я скажу свое мнение. Ко всему, к чему сегодня прикасается человек, даже верующий человек, все перестает быть совершенным. Если дать истину и пропустить через человека, она уже не будет идеальной. Добавить свое, свою окраску. Любой из нас. Человек несовершенный. Вот в чем проблема. Поэтому апостол Павел говорит, апостол Павел, авторитет большой, мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Это еще не произошло. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как и я познан. Мы себя не знаем. Павел говорит, никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Вы знаете, что все, с чем мы столкнулись, остается внутри нас навсегда. Даже мы просто мимо прошли, мы не заметили. Наше сознание на это не обратило внимания. Внутри осталась информация. На этом построена, кстати, психология. Наука о душе. Все у человека внутри. Главное, чтобы психолог был нормальный. Все внутри есть. Вы думаете, что где-то там будет кто-то какие-то файлы хранить? Бог возьмет человека, откроет это все, и там все записано. Что думал, что говорил, куда смотрел, что чувствовал, какая была мотивация. Все без, вообще в подробностях. Поэтому ему дадим отчет, и нет ничего сокровенного от него. Все перед ним обнажено. И когда произойдет, что Павел говорит, теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это произойдет тогда, когда мы будем подобны ему. Пока мы только верой это принимаем. В духе мы соединены с Ним, но не в теле. Не дай Бог унаследовать такое тело на вечности. Особенно с болячками у кого. Вечно будет болеть. Бог даст новое тело. Плоть и кровь Царства Божьего не наследует. И сейчас, как Павел говорит в этом послании, пребывают трое. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Но точно так пребывают еще три. Пророчество, языки и знания. Все нужно. И первое послание Иоанна 3:2. Эту же мысль подчеркивает Иоанн. Чтобы не думали, что только Павел такой умный был. 1 Иоанна 3:2.
возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Вот ты и я, мы теперь дети Божьи, потому что мы нет хотения плоти, нет хотения крови, нет хотения мужа, но от Бога родились. Мы дети Божьи по факту рождения свыше. У нас статус такой. И Бог дал нам власть, право называться и быть детьми Божьими. И вот Иоанн говорит: возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Даже Иоанну не открылось, как это будет. Дальше. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Потому что увидим Его, как Он есть. Вот тогда упразднятся пророчества, языки и знания. В них нет смысла.

Это мы сегодня в языке, для нас это имеет какое-то значение. Вот, потому что, ну, мы люди, мы ограничены очень сильно, в том числе и своей национальностью. Но наступит момент, когда мы увидим его таким, как он есть. Почему? Потому что будем подобны ему. Сегодня мы не можем его увидеть таким, какой он есть, потому что это смертельный трюк для нас. Человек в этом состоянии, в греховном теле, увидеть Бога и остаться в живых не может. Поэтому даже Моисей просил Бога: «Хочу увидеть тебя, он увидишь мою славу сзади». И то он потом светился после этого. Поэтому надо признать, что сегодня отчасти. И когда люди сегодня начинают умничать очень много о Боге, не спешите верить. Намного важнее, как мы живем. Намного важнее понимать, а что же от меня хочет Бог, чем знать, как он устроен. Я недавно слушал одного, мне даже так интересно стало. Он рассказывал о Отце Небесном и о Христе. Вот. Это так называемые мессианские христиане. То есть у них такой хороший уклон в сторону иудаизма. И вот он на основании Писания, так очень убедительно, на основании оригинала иврита, и арамейского языка, и греческого, в общем, крутил, крутил, крутил и выкрутил, что есть Отец

Вот ипостась, точное воспроизведение, фотография. Договорился. В итоге говорит, когда мы приходим к Отцу, нам не нужно обращать внимание на Иисуса. Это то же самое, что человек, например, ну, муж в командировку уехал, пока его нету, жена смотрит на его фотографию. И фотография мужа, она как бы ее сближает с ним, потому что его рядом нет. А когда приезжает муж с командировки, и она смотрит на фотографию, то это диагноз. То есть есть муж, зачем тебе фотография? Смотри на мужа. Ну, странно, правильно? И вот он говорит то же самое в наших отношениях с Богом. И бедные люди, которые поверили ему, поверили, что Иисус – это фотография или изображение, или образ. Но он начал с того, что это образ. Звучит духовно очень. Но мы видим, например, убивают Стефана, и он видит открытые небеса, он видит Отца Небесного и Иисуса, стоящего одесную славы, по правую руку. И Стефан обращается к Иисусу, а не к Отцу. Он говорит: «Господи Иисусе, прими дух мой». По учению вот этого человека в кипе, вот, он к фотографии обращается вместо оригинала. Книга Откровения, люди, живущие на земле, неверующие, не знающие Бога, которые остались на период гнева Божьего, они говорят: мы боимся сидящего на престоле, то есть Отца, и Агнца. Что вы нам рассказываете, какая фотография, какой образ? Да, мы не можем понять, как это Иисус говорит: видевший меня, видел Отца. Но евреи именно поэтому, одна из основных причин, почему его распяли, он, будучи человеком в их глазах, делал себя равным Богу. Это причина, да, мы не можем этого объяснить. Некоторые сегодня там о триединстве спорят. Разбойник на кресте 100% понятия не имеет, что такое триединство. Но Иисус ему говорит: сегодня будешь со мной в раю. Он покаялся и уверовал, все. Поэтому смотрите, как Павел говорит, чтобы как змей не прельстил Еву хитростью, так и ваши умы не уклонились от простоты во Христе Иисусе. Как устроено небо, увидим, когда будем там. Какой Бог на самом деле, увидим, когда будем подобны Ему. А сегодня нужно довольствоваться тем, что мы пророчествуем отчасти, знаем отчасти и смотрим на духовный мир как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, то есть предполагаем. Профессор из профессоров, библеист, теолог, философ и так далее – разбирается в том, что происходит в духовном мире, отчасти и видит это гадательно. Это его фантазии. Ну, ему так показалось. Он так увидел. Имеет право на свое мнение. Но это не является абсолютной истиной. Потому что мы увидим его таким, какой он есть, когда будем подобны ему. А до этого у нас очень ограниченные возможности. Есть одна такая красивая история, я не знаю, правда это, ну, может быть и правда, но, по крайней мере, объясняет суть. Один священник ходил и мучился, какой же Бог? Как это он вездесущий, как это он всемогущий? В общем, устал человек, то есть ходит, думает, думает, какой он есть. И он ходил по берегу моря, и проходя, он увидел маленького мальчика, который вырыл яму, и каким-то ведерком детским зачерпывает воду из моря и заливает в эту яму. И так он это делает очень и очень долго. Священник остановился и говорит: что ты делаешь? Он говорит: а я хочу вот это море в эту яму перелить. Священник говорит: так это же невозможно. Мальчик отвечает ему: ты пытаешься своим ограниченным умом познать безграничного Бога. Это также невозможно. Изначально, то есть процессор не выдержит такого количества информации. Поэтому успокойтесь по этому поводу. Для нас важно, как мы живем. И для этого Бог дал нам определенные границы. Называется Священное Писание. Где показывает нам, как нам служить Ему, как нам исполнять Его волю, что вообще Он от нас ожидает.
У нас есть для этого все необходимое. Было бы желание служить Богу. Поэтому о пророчествах и о языках сегодня. Я, опять-таки, на основании слов того же апостола Павла. Апостол Павел, это ему эти слова принадлежат, что пророчества прекратятся и языки умолкнут. И в этом же послании он говорит: «Я желаю, чтобы вы все говорили языками». В этом же послании он говорит: «Я больше вас всех говорю языками». То есть нельзя вырвать стих из контекста. И вот первое послание Коринфянам 14:3. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Вот я задаю себе вопрос, я задаю тебе вопрос. Мы хотим иметь назидание, увещание и утешение. Есть в этом нужда? 100%. Является ли пророчество благословением? 100%. Может ли мне помочь сегодня пророчество, особенно когда мне тяжело? 100%. Потому что я готов принимать назидание, я готов принимать увещание, я готов принимать утешение. И вот апостол Павел говорит: кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. Как можно говорить, что мы в этом не нуждаемся? Или нам этого не надо? Ну зачем так говорить? Дальше. Многие ссылаются на слова апостола Павла, что пророчества превосходнее языков. Они таким образом пытаются оправдать, что у них нету языков. Что это какой-то такой не очень значимый, чуть ли не совсем ненужный такой, ну, малозначимый дар от Бога. Когда говорится о том, что превосходство пророчества, оно заключается в том, что во время пророчества назидается церковь. А когда человек молится на ином языке, назидается только он. Вот когда назидается больше, чем два человека, это лучше, чем когда назидается только один. Вот в чем превосходство пророчества. И 1 Коринфянам 14:4. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Вот только в этом преимущество пророчества, но и там происходит назидание, и там происходит назидание. Если каждый человек в церкви будет молиться на иных языках и получать назидание, то когда мы соберемся вместе, у нас будет церковь, наполненная назиданием. Потому что качество церкви зависит напрямую от качества людей. Мы не можем из некачественного материала построить качественное здание. Оно рухнет. То есть материал имеет большое значение. Так вот, церковь, важно не размер даже, а важно, какое качество человека, в каком он состоянии находится духовном. Это намного важнее. И вот, вот это слово «назидать», если дословно его с греческого переводить, получится «строить», «воздвигать», «сооружать», «созидать». То есть, когда я молюсь на ином языке, Бог меня в это время строит, воздвигает, сооружает и созидает. И когда мне человек говорит: мне это не надо, извините, ну, я понять этого не могу. Единственное, я вам сочувствую, только и все. То есть, когда человеку предлагают, что его будут строить, воздвигать, сооружать, он говорит: а мне это не надо. Ну, странно очень выглядит. Еще раз. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя.
При этом ум остается без плода. Это проходит мимо нашего ума, потому что вот это вот строительство, воздвижение, сооружение и созидание происходит на уровне духа. И тот человек, который это знает, который это испытал, он понимает, о чем я говорю. Иногда просто молитва на ином языке меняет полностью твое состояние. Полностью. С минуса на плюс большой. Хотя в уме как было пусто, так и осталось. Ничего не понял, ничего не изменилось. Я поменялся. И в переносном смысле вот это слово «назидать», оно так и звучит. «Назидать», «наставлять». То есть, когда я молюсь на незнакомом языке, я получаю и назидание, и наставление. И когда я прихожу в домашнюю церковь, мне есть что сказать. Я делюсь своими откровениями. Я туда приношу благословение, духовное благословение. А если я пошел как пустой, как барабан, меня там наполнят. Но я возьму чье-то. Но если бы 2-3 человека были наставлены уже перед началом домашней церкви, они бы ушли из нее в более лучшем состоянии, более высоком. Вот в чем суть. А так получается, мы иногда, один раз в неделю, когда приходим в церковь, мы занимаемся духовной реанимацией. Мы человека реанимируем духовно, чтобы он дожил до следующего собрания. И так постоянно происходит. Можно ли с такими людьми что-то серьезное сделать? Нет, конечно, они ненадежные. Для Царства Божьего они вообще не годятся. Потому что написано, что, как Иисус пример приводит, взявшийся за плуг, он не должен оборачиваться. Так и мы, пойдя за Богом, не должны оборачиваться, ибо всякий, кто оборачивается, ненадежный для Царства Божьего. Если плуг, его надо очень сильно себе оборачиваться, тебя просто вывернет и выкинет. Так и очень многих людей. Потом начинается, мне в мире было легче, ну, кто тебя туда

кто пророчествует, тот назидает церковь. Тоже одно слово, одно и то же. И там назидает. И поэтому, если бы кто-то сегодня стал нам всем пророчествовать, мы были бы благодарны ему. Но тот же самый эффект, то же самое мы можем достичь, когда мы просто молимся на ином языке. Все. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. И есть такие слова апостола Павла в этом же послании. Все ли говорят языками? Ответ очевидный – нет. Так как не все пророки, не все апостолы и так далее. И многие сразу же, а вот видите, не все говорят иными языками. Но когда мы говорим о иных языках, есть два основных применения иных языков. Первый – это молитвенный язык. Это когда я молюсь на ином языке. И апостол Павел дает очень конкретное определение этой молитвы. Когда я говорю на ином языке, то хотя дух мой и молится, ум остается без плода. Что такое молитва? Это мое обращение к Богу. Как это происходит? Дух Святой помогает мне обращаться к Богу. По сути, молится мой дух под водительством Святого Духа. Вот это молитва Духом. И апостол Павел говорит, что кто так делает, тот обращается не к людям. Эти слова не предназначены для людей. Он обращается к Богу. Эти слова предназначены для Бога. Поэтому не нужно никакого истолкователя. И не должен это кто-то понимать из рядом стоящих. Потому что это не обращено к нему. Он тайно говорит духом. Это то, чему учит апостол Павел. Но когда я молюсь на незнакомом языке, я сотрудничаю с Духом Святым. Я говорю, как Дух Святой дает провещевать. В этот момент я получаю назидание. И очень простая, очень элементарная логика. Если я молюсь 5 минут, то я получаю 5-минутное назидание. Если я молюсь 50 минут, я получаю назидание в 10 раз больше. Вот как это работает. Я не говорю о том, что нужно постоянно молиться на иных языках и больше ничего не делать. Я такого не говорю. И апостол Павел задает вопрос, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться умом. Молитва духом на ином языке не заменяет молитву умом. Но и молитва умом не отменяет молитву духом. Баланс должен быть и молитва умом, и молитва духом. Это то, чему учит апостол Павел. И когда он говорит о духовном всеоружии, всякую молитву и прошением во всякое время молитесь духом. То есть, где бы ты ни молился, о чем бы ты ни молился, с кем бы ты ни молился, молись духом в том числе. А молиться духом – это когда дух мой молится на ином языке. Других объяснений у апостола Павла нет. Поэтому это первый способ или первое, как это назвать, первое предназначение иных языков, когда Дух Святой помогает мне обращаться к Богу. Я называю это вертикальное применение. Но есть дар иных языков, это совершенно другое. Дар иных языков – это когда Дух Святой помогает мне обращаться к людям. Это горизонтальное применение. То есть молитва духом на иных языках. Я обращаюсь к Богу на иных языках. Дар иных языков, Бог через меня обращается к людям. Это другое совершенно. И вот если это не различать, вы в послании к Коринфянам запутаетесь. Иные языки – это знамение для неверующих, но при них говорить нельзя. Вот так получится у вас. Или если не будет истолкователя в церкви, и не будет истолкователя, то молчи, но говори себе и Богу.
Получится молчи, но говори. Попробуй одновременно. Молчать и говорить. Апостол Павел разделяет эти разные применения иных языков. Поэтому, когда Бог через меня на иных языках обращается к людям, они должны или понимать этот язык, тогда есть смысл им говорить, или должен быть истолкователь. А вот если нету истолкователя, Павел говорит, не обращайся к людям, молчи для людей. Но дальше он говорит, но говори себе и Богу, то есть молись. Там нету в этом послании вообще никаких противоречий. И апостол Павел говорит, я желаю, чтобы вы все говорили языками. А о себе говорит, я вас больше всех вас говорю языками. В Библии нет ни одного примера, чтобы Бог через апостола Павла обращался к людям на иных языках. Вот ни одного примера нет. А он говорит, я больше вас всех говорю на языках. Где это он делал? В молитве. Он практиковал молитву духом, поэтому он мог это все описать, он разбирался в этом. Когда сегодня нам пытаются объяснять иные языки, люди, которые никогда не говорили, это очень странно выглядит. Человек понятия не имеет, что это такое, то рассказывает. И еще раз. Молитва духом – это когда я обращаюсь к Богу на ином языке. Откуда я знаю, о чем говорить? Как Дух Святой дает мне провещевать. Дар иных языков – это когда Бог через меня обращается к людям. Это совершенно другое направление. Так было в день Пятидесятницы. Их было около 120 человек. И когда на них сошел Дух Святой, там не было никаких других людей. На них сошел Дух Святой, когда они единодушно пребывали вместе. И они там стали говорить на иных языках. Они никому не обращались. Это была молитва на иных языках. А когда пришли люди, собрались на этот шум, вот тогда Бог проявил дар иных языков. Через этих людей Он обратился к людям, другим. Там было и то, и другое. Когда Павел пришел в Ефес, у него был первый вопрос. А приняли ли вы Духа Святого уверовавшего? Они на него смотрят и говорят, первый раз слышим такое словосочетание. Что это такое? И Павел говорит, а во что же вы крестились? Они говорят, в Иоанново крещение. Он им объяснил все, крестил их во имя Иисуса, возложил на них руки, и они стали говорить на иных языках, и пророчествовать. Там не было никого, кому можно было обращаться на иных языках. Это была молитва духом. Поэтому молящийся на иных языках назидает себя, а говорящий на иных языках назидает других. Но в таком случае они должны или этот язык понимать, или же иметь истолкователя. Все. Это вот так работает. Поэтому иные языки сегодня актуальны, иные языки сегодня действуют, они есть по всему миру. Кто этого не хочет видеть, это личный выбор. Пророчество. Павел говорит, чтобы все пророчествовали. Что такое пророчество вообще по сути своей? Это вдохновленное Богом высказывание. То есть Бог говорит мне, Бог вдохновляет меня, а я это озвучиваю. То есть пророчество – это вдохновленное Богом высказывание. Человек, который исполняется Святым Духом, и начинает в этот момент говорить, то ли это проповедь, то ли это молитва, то ли это прославление, то ли это свидетельство, это автоматически превращается в пророчество. Потому что это исходит не от человека, а от Духа Святого. Иисус сказал, когда вас поведут перед высокопоставленных людей, тогда они были почти все умные, не так, как сегодня. Все с образованием были. Но когда вы пойдете, даже не планируйте, что вам говорить. Вот
Никаких конспектов, никаких задумок, ничего. Вот просто иди туда пустой и уповай на Бога. И Дух Святой даст вам слово.

Поэтому моя задача обращаться к Богу и исполняться Духом Святым. Вопрос, что ты делаешь или что я делаю для того, чтобы исполняться Духом Святым? Это вопрос я оставляю открытым до домашних церквей. На домашней церкви, кто захочет, расскажет, что он делает для того, чтобы исполняться Духом Святым. Если я или ты, мы не знаем, что мы делаем для того, чтобы исполняться Духом Святым, тогда а как мы им исполняемся? Тогда следующий вопрос, это тупик вообще. Апостол, да, есть исполнение Духом Святым по инициативе Бога. Так происходит. Бог берет и наполняет, не спрашивает, хочешь, не хочешь, надо. Но есть исполнение Духом Святым по моей и твоей инициативе. И Павел говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Это призыв. Я должен исполняться Духом Святым. Вот вопрос, что я делаю для того, чтобы исполниться Духом Святым? Если у меня нет на это ответа, значит, я не исполняюсь Духом Святым. Кроме тех случаев, когда Бог меня наполнит. И тогда я буду всю жизнь ждать каких-то помазанников, кого-то еще там особенного и так далее. Зависимый. И вот когда я исполняюсь Духом Святым и начинаю говорить, это и есть пророчество. Это самый распространенный вид пророчества. Когда родился Иоанн Креститель, его отец Захария, написано, исполнился Духом Святым и стал пророчествовать. И по сути там описана молитва. Мы, как мы обычно молимся, используя тексты из Библии. Вдохновленное Духом Святым высказывание. Там написано, это было пророчество. Да, в этой молитве был элемент пророчества. Он называет этого младенца пророком. И он говорит, посетил нас Восток свыше. Тут вообще это сильнейшее откровение. В духовном мире тоже есть Восток. И там находится рай и сейчас. И оттуда выгнали Адама и Еву. На земле не ищите его. Есть Восток свыше. И вот его отец Иоанна Крестителя исполняется Духом Святым и пророчествует. И просто берет и молится. Там, знаете, есть мощное откровение. Открыть нам спасение в прощении грехов. Без прощения нет спасения. Если Бог не покроет наши грехи, мы не спасемся никогда в жизни. Поэтому этот способ пророчества доступен всем. В Ветхом Завете есть такое выражение. И Саул в пророках. Вот никто не от кого угодно, только не от Саула. Саул был в плохом состоянии перед Богом. Но когда он попал в сон пророков, а это множество пророков, это была такая процессия. Играли музыкальные инструменты, и шла группа людей, написано, и пророчествовали. Это не было, что они направо и налево, так, Вася, иди сюда, там, или Ахитофел. Так говорит Господь. А ты сюда иди, так говорит Господь, Авигея. Нет, они просто постоянно говорили. Пели, поклонялись, славословили, обращались к Богу. Но это был сон пророков. И вот когда Саул оказался в этом сонме, он тоже стал пророчеством. На него сошел Дух Святой. Он начал говорить по вдохновению. Поэтому, когда мы молимся, вот я очень много таких слышал свидетельств у нас. Вот, например, мы молимся. У нас особые, я специально добивался, как бы там меня не сбивали, то есть не собьют, добивался именно такой формы молитвы, чтобы когда мы собираемся на молитву, у нас была свобода каждому человеку, если он чувствует на себе вдохновение, помолиться и повести молитву. У нас нету какой-то формы, что там молиться, вот с этой стороны начинаем молиться, по кругу и тут заканчиваем. Так тоже можно. Можно назначить, ты молишься об этом, ты молишься об этом. Это правильно тоже будет, я не против этого. Но я добивался именно этой формы молитвы, чтобы каждый мог, когда он чувствует в себе внутри огонь, повести молитву. И неважно, он слева, справа, посередине, третий по счету или 24-й. И вот очень часто я слышу,
и я сам это испытывал. Я, например, хочу помолиться о чем-то, но пока молится другой человек. Я жду, пока он закончится, и он закончил, начал молиться другой. И он у меня с языка снимает. Он молится ровно о том, о чем хотел я. И когда он заканчивает молитву, я понимаю, что мне уже не надо. Я на иных языках поддержал его в этот момент. И поэтому мы молимся на иных языках не так, как некоторые, что срывают крышу. Мы так тоже можем. Вот. Но мы молимся на иных языках так, чтобы было слышно того, кто ведет молитву. Культура такая у нас. Вот любим мы людей. И вот я очень часто слышу, как люди говорят, я только хотел помолиться об этом, мой брат или моя сестра. Вот раз, вот точно, о чем я хотел. О чем это говорит? Водительство Святого Духа. Вот так это работает. Не ожидайте чего-то супер, какого-то сверхъестественного. Волосы стали дыбом, глаза горят там и так далее. Так говорит Господь и трясет всего. Это странно было бы. Пророчество намного проще. Да, есть особые люди, называются пророки, и у них есть духи пророческие. Не Дух Святой, а духи пророческие. Это другое. Так была написана большая часть книг в Библии. Почитайте у пророков. Ангел явился. Книга Откровения, она не была, не Духом Святым была написана, а большую часть этой книги ангелы рассказывали. А кто такие ангелы? Это суть служебные духи, которые призваны служить нам на следующем спасении. Поэтому апостол Павел говорит, духи пророческие повинуются пророкам, а не Дух Святой. Это другая форма пророчеств. Есть пророчество, которое спонтанно происходит. Бог мог заговорить через ослицу. В чем проблема сегодня использовать любого из нас, даже когда мы этого не хотим? Когда надо Богу мне дать слово или тебе, и мы искренне хотим исполнять Его волю, у Бога есть масса вариантов донести это слово. Было бы желание его услышать и принять. Вот в чем это большая проблема. Но мы говорим сейчас о пророчествах, когда мы исполняемся Духом Святым и говорим по вдохновению. Это и есть пророчество. А в книге Откровения написано, свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Помните, такое было у нас? Свидетельство о рождении. Это документ, подтверждающий личность. Так вот, документ, подтверждающий, что ты христианин, является пророчеством. Нет пророчества, нет документа. Потому что в таком случае ты не исполняешься Духом Святым. Ты говоришь, а что я могу сделать? Вот домашнее задание. Что сделать для того, чтобы я исполнился Духом Святым? Если ты не знаешь, ищи. Это не моя проблема. Я знаю, что мне сделать, чтобы исполниться Духом Святым. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. То есть Бог хочет, вот люди многие не понимают, Бог строит с нами отношения. Отношения, которые строит Бог, должны быть построены на взаимности. Если мы не хотим общаться с Ним, Он не будет нас, наверное, не хочешь, до свидания. Тебя никто не будет заставлять, то есть тебе никто не будет навязывать себя. Это неправильно. Это только нездоровые люди навязывают себя. Здоровые, когда говорят им нет, они говорят, как бы мне прискорбно не было, ну ладно, будь свободен или будь свободна. Так поступают здоровые люди. А больные на голову все равно пристают. Так вот, Бог здоровый. Если мы не хотим общения с Ним, Он не будет заставлять нас. Поэтому исполнение Духом Святым происходит как по инициативе Бога, так и по нашей инициативе. И Бог хочет, чтобы я и ты, мы проявляли эту инициативу. Ищите и найдете, стучите и отворят, просите и дано. Тут не надо быть теологом, чтобы это понять. Но вопрос в том, насколько мне нужен сам Бог. Вот в этом только вопрос. Поэтому языки сегодня актуальны. Вот заканчивается лето 2026 года. Языки актуальны. Пророчество актуально. И знание не упразднилось.
И вот интересно, что те люди, которые говорят, что языки умолкли, ну, прекращенцы, я имею в виду, пророчества тоже умолкли, они-то забывают про знания. Если языки умолкли, и пророчества прекратились, то и знание упразднилось. Но они вовсю пользуются знанием. Как так? Если ты говоришь, что это бери все предложение, тогда и убирай знания. Но знание, языки и пророчества потеряют свою актуальность, когда мы будем подобны Ему. И когда мы увидим Его таким, какой Он есть. Павел говорит, когда настанет совершенное, вот это пропадет в нем необходимость. Но сегодня ни я, ни ты, мы не совершенны. Мы только совершенны можем быть во Христе Иисусе. Покрытые Его кровью, Его праведны. А сами по себе ничего хорошего, в принципе. И это факт. Поэтому я хочу помолиться о том, чтобы Бог помог нам не только обладать Духом Святым, а и исполняться Духом Святым. И Павел говорит, ревнуйте о дарах духовных. И самый прекрасный путь к дарам – это любовь. Когда человек начинает любить ближнего, Бог заинтересован этому человеку дать дары, чтобы этому ближнему служить. А если дар мне нужен просто для самовыражения там или какого-то возвышения самого себя, то есть это опасно очень. Не рекомендую в таком состоянии искать даров духовных. Любовь. И Павел говорит, я покажу вам путь самый превосходный. Это любовь к достижению духовных даров. Но пророчествовать могут все, потому что все могут и должны исполняться Духом Святым. Молиться на ином языке могут все, а не каста избранных. А вот говорить на ином языке, обращаясь к людям, не все. С этим я согласен на 100%. Но молитва Духом, во время которой я получаю назидание, это благословение для меня. Пророчество, иногда простые слова, и как информацию взять, ее там нету, но там Дух есть. И ты слышишь эти слова, они тебя укрепляют, они тебя поддерживают, они тебя вдохновляют, иногда поднимают тебя. Как можно сказать, что мне это не надо? Я не понимаю этого. Может, тебе и Бог не нужен в таком случае. Но надо. Здесь как раз таки жадность приветствуется. Жаждущий получит даром. Тот, кому действительно надо, и поэтому Отец Небесный ищет людей, от которых он увидит обратную реакцию, которые захотят поклоняться ему в духе и в истине. Вот с такими людьми он строит отношения. А все остальные это так просто. Ну, случайные. Временные. Они долго не задержатся, потому что, в принципе, им Бог-то сами не нужен. Тут как бы какие-то проблемы решить, кто-то помог бы, да и все. Это называется использовать человека. И вот сегодня современное общество, оно построено на этом. Ты должен, ты должна. Ходят и тыкают, кто кому больше должен. То есть и высчитывает. Останешься какой-то бабка с разбитым корытом. Слишком много хочешь. Или тот, который тоже очень многого хочет. Отношения – это когда я хочу давать. Любовь, о которой говорит Иисус, это та любовь, от ее высшее проявление, это готовность отдать себя ради кого-то. Вот это любовь, все остальное – похоть. Он мне так понравился, она мне так понравилась. Это похоть. Ты хочешь получить, ты давать ничего не собираешься. Это к любви не имеет никакого отношения. Это как один из сыновей этого Давида влюбился в свою сестру сводную. Причем похудел. Такая любовь, прямо жить без нее не мог. Только всем про нее и рассказывал. Изнасиловал и возненавидел. Все. Любовь как рукой сняла, когда получил то, что хотел. Некоторые говорят, так любовь же не перестает. А то не любовь, то похоть.
Любовь не перестает, похоть кончается очень быстро. Поэтому Богу не нужны похотливые, Ему нужны любящие. Первая заповедь – возлюби Господа всем сердцем, всем крепостью и так далее. Это всевременное. Пришел поиспользовать Бога и ушел. Ну, ушел ты и ушел, слава Богу. А мы строим сегодня семью. Нам нужны люди, которые в Его семье. И если Богу нужно что-то, мы станем это и сделаем. Должен, не должен, то есть это вообще вопрос не встает. Хочу! Я чувствую себя частью этой божественной семьи. Если что-то надо для Бога, я буду это делать. Вот так вот все меняется. Поэтому давайте встанем и помолимся, чтобы нам не только обладать Святым Духом, но и исполняться. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что через Иисуса Христа, через пролитую за нас кровь, мы получили возможность иметь дар Святого Духа. Сам Дух Святой дан нам как дар, и мы благодарим Тебя за это обетование, которое принадлежало не только в первом веке верующим людям, но там сказано «всем дальним, кого Ты не призовешь». И сегодня, в 21 веке, Ты призываешь людей, касаешься их сердец, и поэтому сегодня действует обетование о Святом Духе. Оно так же актуально, как и тогда. И мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам, тем, кто не принял, принять дар Святого Духа, а тем, кто принял, чтобы мы не просто обладателями были этого дара, но чтобы мы исполнялись Святым Духом, чтобы мы ходили пред Тобою, чтобы мы могли говорить по вдохновению, служить по вдохновению, чтобы исполнились Твои слова, что из нашего чрева потекут реки воды живой. Это сказано о Духе Святом, которого мы, как верующие, уже приняли, и чтобы через нас распространялось это приятное благоухание, познание нашего Господа и Спасителя – Иисуса Христа. Благослови нас, Господь, чтобы мы молились на иных языках. Благослови, чтобы те, кто должен это иметь, имели дар иных языков. Благослови, чтобы мы пророчествовали, и чтобы эта земля наполнялась Твоей славой. Во имя Иисуса Христа мы чтим Тебя, и мы превозносим Тебя, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.